0: ООН, который находится рядом с аэропортом в столице Порт-о-Пренс. Глава здешней медицинской миссии Лайнар Голдл рассказал, что с тех пор, как произошло землетрясение, из-за большого объема работы спасателям почти не удается поспать более 2 часов.
1: Все постоянно сталкиваются с новыми задачами.
2: Ты подумаешь, что все закончил, как уже необходимо заниматься.
1: Это тогда все гораздо больше, чем мы можем справиться.
0: Несмотря на то, что многие все еще испытывают нехватку помощи, буквально накануне с мобильным госпиталем на счету был вынужден использовать посадочную площадку в Доминиканской Республике. Недостаток помощи все чаще вызывает критику со стороны местных жителей, как говорит представитель продовольственной миссии. Разрушенные инфраструктуры просто невозможно доставить в страну.
3: In continuazione il suo talento di scrittore in volumi con versi.
0: Это все там обычно в центральной стране.